0: бин я дарэс нэмзэн нуга та цамц гүржэ юнсын зэрэ нга та мар тахс бачэтки ни дарэ нга та хар чиз нга та ни амат юнсут нга та магар чибет нга тес оде ни амат по нга тес кадир нга та шас памети на уна на бин мичис кун нга тес нга ти на на сириф пенеца нга тес саксэ струн се жакпа цамин балки нга та пенемен нга ти хар чиз ута нга ти зача тунча нга ти на ну колби бичили от донагати шинса хства дон гама гатес гатес трун се жаксе гатес матангар гос би хесап гатес колба гошазин сук дюн гатанга мика дарис дор пену гатес дюн трун се жакпа гатика мана сасаин сук ни гатес дюн трун се жакчас по гатес чибар гошазин зерна като гатес лза ре на ре гатес колба йот пи оде рикс рикс куни гатес хеза хесап жакна като дюни гатес хесап жакт гати нагон я гатес я лохори я гатес лалзе хесап жакчас бомана цацайн ни гатес гачи ши гатес мюа басик пехла гатес гатика гатес ранг на ранг самба тансе гатес дичис по хела гатес эни шпел тасе гатес кюнгу тадю гаранга мари митсен рукур гоша зюд зире гатес кюнгу зире дю самба тамар гоша зимцук дарин гатанга тонма четки гати га юлуне инна като гати нангуне ну бахстон йолан суне инна самсек гатес фузул харчабет гатес самсек гатанга гати зан инна я гати бичили зерна чу зерна самсек гатес одоне ну гатес чон ла гатанга чан файда мет па гатес тралет ни одони кана самсек нуксан уча зинзире гатанга ма тахспай ут ни гатанга пата ют инча гатес эни гатес шпел тасе гатес дюн бет Matila gayot pi hisab ngates las bargushan su agar ka tunga tila ga met pa yang ngates en kunish pe base ngates odu chis kun ngates yang kuni kana bolon chari khona ka to ngatika bolon lus lusen argap na ngatang parishani fokchazin su ngates ga chi shi ngate fuzul la kolchas po sirif ngati penetsa nuksan base men balki ngati qudrat distance pi dijik sun la ngates not ke fokchuksin su ngati nang kunenu ngates bachat base ngates di nanzal je hesab jakse duning ates rena rena ates chis kuning ates strong looks base ka tung ates demon nyam bu ngata ngatika ngata kharcha che hesab ngates kol na ka to ni ngati tu ngati yong mitus post strong se lushain chuk sagya tunika na cham che ngata nga fazil thobet cross re nazere chun ma sag dyun sag ngates ngati ruguni fi ngates cham che sagse jakpamet самба танс нгатэс дүн нгатэс струнсэ жакпар гошэзэн цук нгатэс нгати мисэн нук нгатэс гослак чигин накато я нгатэс зан чигин на я нгатэс чузэрэ бичилэзэрэ дүн нгатэс нгати лага ютин чи я нгатэс экстра нгатэс сколэтан нгатэс чу нгатанга нгатанга булик цар гошэдо ча магар нгатэс нгати пай бичун нгатэс нгати нгатар гос панабан маба пура фут тансэ жагэт одон нгатэс чибасин нгати кодрат дистанс пи оде сунган пан нгатэс чибасин нгатэс нуксан басин аннан рэ на рэ ян атанга от таксу зэрэ на нгатэс нан рэ на рэ гамэн нгатэс от туксэ жагэт ни одон нгатэс ми бар гошэзин сун нгатан нгатан ар гос пи сап сан нгатан ганан пиану отур гошэд накато оде нан от пуса туксэ жак пар гошэзин сук баки эн нгатэс отун бан басэ жак пар гошэзин сук дюс басэ нгати бижили нгатан оде дэна чизат ку нгатан струнсэ лушэйн сук тикс па сак пир гам созэрэ нгатэс булу нан нгатэс саксэ жак накато нгатан тяу чогу нгатан ар гам чигдан жазин сук нгатэс мати нан кунану пехла нгатэс нгати нан кунану шуру бача нгатэс мати нан пянга зук чи га чи шигр кос панда като оту нгатэс демо басе нгатэс саксэ жаксэ нгатанга ргос пи хеса нгатэс колба ргошэйн сук касанин эспера дэнэ кэ жаксэ янтан сук парти суэк леп чугэт канис фатимэ кэна асламу алейкум
1: ва алейкум асалам
0: касаджу яра нга дирин си катус пухаран дяу дук паки ни касани нга ти аченомони програм по имена зом се дирин си програм пи аченомон ла ерес дяв нга тес леп чук на като астрэти ин хаусхол астрэти хоран чи индзери ары дискор ла нга ти аченомон ла фрот чук на вахшис
1: Астрэти нда ла зэш чинцу ки яни фузул харчие ну на нга тес пархез бача яни нга ти зиндаги нга тес садеги ну малап садеги чоча зинцу гя Waduna ngates yani ngati nang penu gachu ngates pene yani gachu ga demo base ngates shulchin jere yani pene gachu ngates bachat bachin jere aur odun ngates yani samajhdari na yambo yani ngates odi chisun istemal bar goshin chok wa fuzul kharchi se ngata bachai char goshin chok bijli yani ngana yares mana